0: Реклама.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Минут 7. Доброе утро всем. Здравствуйте. Шоу «Летние каникулы» начинается прямо сейчас. Меня Антон Колев зовут. Здравствуйте. Очередная новая неделя у нас начинается с дождя, потому что я вот сегодня в половину шестого проснулся, и на улице было прекрасно солнечно, что-то там пели птички, что-то на своем там ворчали, я не знаю, что они там делали. Но было весьма солнечно и вполне себе прикольно. Стоило сходить в душ, собраться, посмотреть в окно, выйти на улицу и попасть под дождь. Вот что со мной произошло за последние полтора часа. Поэтому сижу сейчас немножко промокший, но, тем не менее, уверенный, что этот день, он нам много всего интересного, полезного и прикольного принесет. Как, впрочем, и эта неделя нам здесь, в шоу «Летние каникулы». Что нас с вами ожидает на протяжении всей этой недели? Мы, значит, вплоть до пятницы, каждый день с 7 до 8 будем здесь дарить сертификат на дом с баней на 3 часа в резиденции Камнева. Это, кстати, у нас с 7 до 8, повторюсь, будет происходить. А с 8 до 9 от Центра юридической помощи имеем право, есть возможность получить в подарок крутой пауэрбанк. Так что не пропустите. Вот такие приятные неожиданности нас с вами ожидают. Помимо этого, много музыки будет, гороскоп, новости, все это в обязательном порядке. Пока же предлагаю такой достаточно большой музыкальный фрагмент нам с вами устроить. И откроет его Дима Биланский, том, который всем вам известен, называется он «Держи». Так что еще раз всем большущий привет, отличного дня и погнали далее.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

0: На Красной Армии прямо сейчас диджей Иман Бектера, который называется «Limits». В Тюмени 7.20. Продолжается далее это утро. Шоу «Летние каникулы» в своем продолжении ожидает здесь появление специально призванных людей для того, чтобы объяснить нам, как сегодня жить, если можно так выразиться. Короче, это будут подсказки от астрологов, гороскоп. До этого новости от Виталия Панова. Еще ранее к нам заглянет Мари Краймер, и ты помнишь, дождемся.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. Волга. Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

0: субботам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гиадзе, вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Иванов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени вновь может вырасти. Вопрос повышения тарифов уже прорабатывается в администрации города. Об этом сообщает РБК Тюмень. Переход к новому тарифу будет ступенчатым. Изменения планируются осенью текущего года и с 1 января следующего года. Окончательная стоимость проезда по предварительным данным может достичь 50 рублей. Однако конкретный шаг повышения и дата его старта пока не называются. Пострадавшие от паводка жители Тюмени и Тюменского округа могут получить несколько видов финансовой поддержки. Об этом сообщает агентство «Тюменская линия». Единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей полагается каждому пострадавшему, чье жилье попало в зону чрезвычайной ситуации. Кроме этого, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости. В случае полной утраты компенсация достигнет 156 750 рублей на человека. Подать заявление можно через портал госуслуг. В первой половине года в Тюменской области закрылось в два раза больше коммерческих организаций, чем открылось. 1500 против 712. Об этом сообщили аналитики Финэкспертизы, пишет РБК Тюмень. По убыли бизнеса регион занял третье место в УРФО, уступив Свердловской и Челябинской областям. Основной причиной прекращения деятельности эксперты называют решение налоговых органов в административном порядке. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Вы любовные и дружеские. Для этого будут все возможности. Плюс сейчас вы будете такой баяшкой. Тельцы. Сегодня тельцам стоит болтать налево и направо, но делать это правильно, выбирая темы и задавая вопросы, которые точно помогут вам во всем разобраться. Гороскоп на сегодня советует быть открытым в любовных отношениях. Близнецы. Близнецы будут полны сил двигать горы, но не стоит все тратить на работу. Это все же выходной день, когда нужно отдать больше времени тем, кто рядом. Раки. Сегодня вам не стоит пропускать мимо неприятные детали общения и отношений, не обсудив это сейчас. Потом они могут превратиться в саблезубые неприятности. Львы. Сегодня львам, несмотря на все неприятности, будет круто. Скорее всего, ваша компания друзей будет отлично вас поддерживать. С кем-то вы и вовсе сблизитесь духовно, а это точно пойдет на пользу. Девы. Сегодня девы будут встречать исключительно приятных собеседников, но при этом далеко не на все будут получать ответы. Какие-то вопросы все еще будут тревожить вашу душу. Весы. Сегодня весам будет круто вести, но в то же время некоторые возможности будут иметь свой срок годности. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит попридерживать инициативу и излишней активности. Если никто не просит, не выходите на первый план. Стрельцы. Сегодня у стрельцов будет столько возможностей, что глаза разбегаются, но все они будут иметь срок годности, так что не тормозите. Козероги, вам стоит выполнять обещания. Очень важно сделать то, что от вас ждут, а уже потом расслабляться. Водолеи, вам стоит вдохновляться тем, кто опытнее и удачливее. Вы 100% сможете принять их фишки и даже добиться большого успеха в будущем. Рыбы. Сегодня рыбам не стоит расслабляться. Неприятности могут поджидать за каждым углом вплоть до глубокой ночи. Будьте осторожнее.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей. Все приемы по записи. Просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица

0: Omar с нами прямо сейчас. I Just Might называется эта история. Тюмени 7 часов и 36 минут уже. Итак, настало время для того, чтобы разыграть сертификат на баню с тремя часами, на дом с бани, точнее, с тремя часами пребывания в загородной резиденции Камнево. И если вы хотите туда попасть, то вам необходимо приготовить ваши смартфоны, набрать номер Красной Армии 922-300-1046 в мессенджере Макс и быть готовым ответить на мой вопрос. Вообще, вы знаете, мне есть что рассказать про резиденцию Камнево. Я там был неоднократно, как правило, по работе, вел мероприятия. И невероятно красивое, крутое место, куда я прям советую отдохнуть. Но добраться туда, это, конечно, тоже своего рода часть отдыха, потому что можно насладиться красотами загородной Тюмени. И вопрос мой связан как раз-таки с локацией. А где находится резиденция Камнево? В каком селе? Пишите 922-300-104.6. Пишите в Макс, где находится резиденция Камнево. Точно наименование мне нужно этого села. Село и все. И вот ждем ваш вариант ответов. Итоги будем подводить скоро, перед тем, как, точнее, после того, как послушаем Оливера Хелденса и его хит A-E-I-O-U.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 16 градусов. Тут показывает нам ливень в городе. Днем сегодня дождь плюс 27. Только к вечеру небольшой дождь плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Гарт, и дороги Тюмени сейчас загружены на 2 балла. Дороги почти свободны. 11 минут стоит Мельникайте от Наровской до Харьковской. Такое же время проезда составит по Широтной от Народной до Федоровой. На 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова. Время проезда 9 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама о «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
8: 8:00. Пешком до садика и школы.
7: На работу в центр за 15 минут.
9: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
10: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
11: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: 2 минуты в Тюмени. Итак, подводим итоги розыгрыша сертификата на посещение дома с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Лена с нами на связи. Лен, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот у меня к тебе такой вопрос с подвохом. Какой отдых тебе более предпочтителен? В черте города или где-нибудь за городом?
1: За городом.
0: За городом. Однозначно за городом. Иначе ты бы и не стала участницей нашей игры, правильно?
1: Конечно.
0: Что ж, мы даем такую возможность, вообще с большим удовольствием дарим тебе поездку в Камнево, чтобы ты как следует отдохнула перед началом нового делового сезона. Но перед тем, как мы это сделаем, необходимо озвучить верный вариант ответа на мой вопрос. Я решил сегодня начать с таких самых азов. Буду вас потихонечку погружать в историю того, что такое Камнево. И вот сегодня решил начать с того, что где они находятся. Где находится загородная резиденция Камнево? И, в частности, меня интересовал вопрос, в каком селе, либо там, можно сказать, рядом с каким селом. Итак, даже никаких вариантов ответов давать не пришлось, и увидел, что большинство наших слушателей знают, то ты оказалась первой, кто дал нам ответ. Лен, итак, где находится загородная резиденция Камнева?
1: В Кулиге.
0: В Кулиге, да, совершенно верно. Поздравляю. Скажи, а может быть, ты там уже... Может быть, ты там уже была?
1: Нет, я там не была, но слышала. Очень хороший отзыв. Поэтому очень рада, что выгорала и наконец-то
0: побываю. Ой, ну как я тебе завидую, честно говоря, что ты там побываешь впервые, потому что вот это вот побывав впервые, ну невозможно развидеть всю ту красоту природы, да и не только природы, а и того, что там сделали. Ну это прям вообще класс. Желаю тебе хорошо отдохнуть. Ну и новая рабочая неделя началась тоже, чтобы были силы, чтобы все прошло гладко и хорошо. Счастливо, пока. Вот так вот неожиданно нас связь немножечко решила разъединить наши голоса. Но ладно, мы Лену отправляем на, хотелось сказать, на заслуженный отдых, но, судя по всему, видимо, отдали решать свои рабочие моменты. Ну, а я вам напомню, что каждый день с 7 до 8 утра здесь, в шоу «Летние каникулы», будем дарить сертификат на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнева.
2: Дом с баней в загородной резиденции Камнева. Свежий воздух и ресторан на территории. Дом построен по канадской технологии из кедрового дерева, что обеспечивает комфорт и уют внутри. Закрытая территория дома с мангальной зоной, беседкой, казаном, комфортными спальнями, кухней и уютной гостевой комнатой. Для вашего комфорта и удобства дом

0: Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «Дракула», 7.52 в Тюмени. К финалу часа еще парочка отличных хитов. Среди Филатов и Кэра, среди счастливых людей. Надо этого в виду, губы целуют.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 17 градусов, на улице ливень, днем сегодня дождь, плюс 26, вечером плюс 22, небольшой дождь.
1: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0577.

Тюмени, 8 утра. Шоу «Летние каникулы» продолжает свою работу. Час номер два открывается прямо сейчас. Но с такого прикольного хита мы его начнем. Знакомого вам по соцсетям наверняка «Slater Dance».

0: часов и 4 минуты. Всем еще раз здравствуйте, большущий привет. Добро пожаловать к нам сюда на Красноармию. Здесь шоу «Летние каникулы». Мы продолжаем час номер два. Давайте сначала мы поговорим с вами о том, что нас ожидает в этом часе, потом на какие-нибудь более отвлеченные темы, так скажем. Во-первых, как и всегда, у нас здесь актуальная музыка, да и не только актуальная. Помимо этого, есть уже и как горячо полюбившиеся хиты, так и настоящие золотые хиты из прошлого, отечественные и зарубежные. Все это для вас на любой вкус, что называется. Помимо этого, в этом часе гороскоп и новости. Ну а еще на этой неделе мы, повторюсь, с 8 до 9 часов разыгрываем каждый день. Ну давайте так, дарим. Дарим пауэрбанки от юридической компании «Центр юридической помощи». Имеем право, не пропустите ближе к середине часа игру, в которой ответ на вопрос может принести вам прикольный гаджет, который в обязательном порядке, я уверен, поможет вам в какой-либо непредсказуемой ситуации. Ну а иначе для чего еще пауэрбанки ей нужны, да? Также, что мы с вами будем делать еще? Так это за прошедшие выходные накопилось немало инфоповодов различных. Их мы с вами обсудим в самом ближайшем будущем. Я вообще, кстати говоря, что касается инфоповодов, если честно, вот мне все выходные вот это вот Колобок, Спайдермен, Гарри Харламов, Дима Журавлев. Отменить, заканцелить. И вот это вот все происходящее. Кто-нибудь слышал что-нибудь про это? Можете поделиться своими мыслями. Меня, если честно, это сильно уже достало. Но отстаньте вы, что от одного, что от другого. Единственное, что могу сказать, у меня есть кореш в Москве. Жека его зовут. Он такой, знаете, парень весьма и весьма талантливый, сильнейший автор. Человек еще и работает, разрабатывает различные рекламные креативы для топовых брендов наших российских. И в качестве хобби вот выпускает контент в одной социальной сети, название которой не совсем правильно было бы называть в эфире, по мнению некоторых органов и людей. Поэтому не буду называть, где конкретно, но могу лишь сказать, что он на злобу дня, вот как раз-таки в тематику Человека-паука и Колобка, создал нейросетевой контент. И, ну, там у него вариация на тему, почему до сих пор никто не создал фильм, который угодит всем. И поэтому, ну, и он разработал идею, значит, фильма «Колобок-паук». Если вы где-то найдете это, посмотрите, прям поставьте лайк, Жеке, он старался. Я думаю, что это обязательно должно залететь. Хотя там и так, по-моему, уже 10 тысяч просмотров, репостов и так далее. Да, вот, в общем-то, какие-то актуальные события мы с вами обсудим в ближайшем будущем. После хита от Gayazov Brothers, «Санта-Лючия» называется он, уже буквально вот через 3 минутки вернусь к вам и что-нибудь да пообсуждаем.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

Так, 8.11 Тюмени. Обещал вам рассказать что-нибудь интересненькое из мира того, что происходило в интернете за последние дни, что комментировали, что обсуждали, какие инфоповоды появились и так далее. Ну, наверное, начать стоит с актуального, потому что посмотрите, да, посмотрите за окна, ну, там вот прям все серо, пасмурно и дождливо. И стоит по этому поводу отметить, что тюменцев предупреждают о грозах и ливнях. В регионе ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду, а также сильные дожди. Все это в период с 8 по 10 включительно августа, но 8 уже, конечно, позади. Ну, короче, сегодня, мне кажется, пик вот этой всей истории может сегодня и возникнуть. Имейте в виду. А еще в ближайшем будущем, 12 августа, тюменцы смогут наблюдать солнечное затмение. Вот как. Астрономическое событие продлится с 18 часов 34 минут до 22 часов 58 минут по московскому времени. Пик придется на 20.46. Это все, ну, по Москве, плюс 2 часа делать, и все станет тогда понятно. Это касается вот таких вот, знаете, локальных, наверное, новостей. Что теперь поговорим с вами вот о чем. В жару, но это нас тоже особо в ближайшее время, я так понимаю, не касается, но в жару предложили сокращать рабочий день. В общественной палате предложили ограничить рабочий день до 6 часов при температуре от 30 градусов. Это касается тех случаев, когда компания не может обеспечить комфортные условия труда. Ранее с подобной инициативой выступали в Госдуме. Но спорный, на самом деле, для меня, по крайней мере, вопрос, как вот что можно, во-первых, считать комфортными условиями труда, потому что если вы у зумеров спросите, то там такие условия труда, ну, невозможно вообще предоставить, да? Это во-первых. Во-вторых, ну, если вот человек, например, работает водителем в какой-нибудь компании логистической, и в этом автомобиле, в котором он работает, там нет кондиционера. Вот это вот, ну, считается отсутствие кондиционера в автомобиле рабочим комфортными условиями труда или нет? Так если его нет и 30-градусная жара, он же, получается, и 6 часов ему будет плохо работать. Там вообще надо рабочий день отменять. Много-много, на самом деле, противоречий, как и в следующей новости, которая меня, если честно, ну, мой сон при температуре 39,5. Вот что это. Крокодил, лиса, удав, сова, ворон, не одна сова, совы, ворона, попугаи и стая собак. Именно такое количество животных, именно эти животные содержались в 52-метровой квартире у пенсионерки из Москвы. Соседи регулярно жаловались на сильную вонь, насекомых и антисанитарию, но, видимо, боязнь столкнуться с крокодилом их отпугивала или что, я не знаю. Суд обязал женщину убрать из квартиры почти 30 животных, оставить разрешили только 2 собак. Также хозяйку почему именно собак разрешили оставить? Почему нельзя было оставить удава и лису, например? Или крокодила и сов? Также хозяйку обязали привести квартиру в порядок. Если туда камеру, ну, вот поставить, это своего рода Мадагаскар 4 был.

0: Только что вместе с нами трек, который называется «Экспонат», весьма успешно зарекомендовавший себя среди молодого поколения, где-нибудь, не знаю, в различных, опять же, социальных сетях, сервисах коротеньких видео и так далее. Да, в общем-то, и не только у молодого. Видел я и тетенек этих, которые вместе со своими сыновьями зачем-то под эту песню танцуют. Но да ладно, оставим эти рассуждения. Впереди нас с вами ожидает гороскоп, новости, также и близится к нам розыгрыш подарка от Центра юридической помощи «Имеем право». Напомню, это будет крутой пауэрбанк, не пропусти. Но ранее всех нас с вами ожидает «Holiday Boy» Лока Лавида уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре «М+». Потому что «М+» – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр «М+», Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленные гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 8.25 Тюмени на Красной Армии. Новости с нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через железную дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской Интернациональной и Восстание Ставропольской. Точные сроки работ пока не названы, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем.

получения льгот по карте МИР. Многодетные семьи, пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью могут пользоваться льготами и скидками без подтверждающих документов. Достаточно банковской карты МИР. Вся информация привяжется к ней после активации на госуслугах. Воспользоваться сервисом можно будет в городском и пригородном транспорте, в магазинах, в аптеках и учреждениях культуры. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 10 августа. Овны. Сегодня вам стоит развивать разношерстные отношения, деловые, любовные и дружеские. Для этого будут все возможности. Плюс сейчас вы будете такой обаяшкой. Дальше, тельцы. Сегодня тельцам стоит болтать налево и направо, но делать это правильно, выбирая темы и задавая вопросы, которые точно помогут во всем разобраться. Близнецы, вы будете полны сил двигать горы, но не стоит все тратить на работу. Это все же выходной день, когда нужно отдать больше времени тем, кто рядом. Раки, сегодня вам не стоит пропускать мимо неприятные детали общения и отношений, не обсудив это сейчас, потом они могут превратиться в саблезубые неприятности. Львы, львам сегодня, несмотря на все неприятности, будет круто. Скорее всего, ваша компания друзей будет отлично вас поддерживать. Девы будут встречать исключительно приятных собеседников, но при этом далеко не все они получат ответы. Весы, сегодня весам будет круто вести, но в то же время некоторые возможности будут иметь свой срок годности, так что не стоит тормозить, быстрее хватайтесь за шансы. Скорпионы, вам стоит попридержать инициативу и излишнюю активность. Если никто не просит, не выходите на первый план. Стрельцы, сегодня у стрельцов будет много возможностей, что аж глаза разбегаются, но все они будут иметь срок годности. Козероги. Сегодня козерогам стоит выполнять обещания. Очень важно сделать то, что от вас ждут, и уже потом расслабляться. Водолеи. Водолеям стоит вдохновляться теми, кто опытнее и удачливее. Вы 100% можете принять их фишки и также добиться большего в будущем. И, наконец, рыбы. Рыбам сегодня не стоит расслабляться. Неприятности могут поджидать за каждым углом, вплоть до глубокой ночи. Будьте осторожнее.
2: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей. Все приемы по записи. Просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания.

0: Чо и Мод, трек, который называется «Шаде», 8.36 уже в Тюмени. Итак, мы приступаем к розыгрышу стильного гаджета от центра юридической помощи «Имеем право». Мы разыграем Powerbank и будем делать это на протяжении всей недели, вплоть до пятницы включительно. И вопрос у меня сегодня, который связан непосредственно с самим Powerbank. Я буквально вот, ну не знаю, давайте еще чуть-чуть потомлю время и вам отвечу сразу. Точнее, задам вопрос сразу. Но перед тем, как будем задавать вопрос, давайте-ка мы с вами уточним вот какой момент. Куда нужно присылать свои варианты ответов? Свой вариант ответа присылайте к нам в МАКС по номеру 9-2-2-3-0-104-6. Именно там я буду принимать ответы. Человек пятый по счету, давший верный ответ, станет победителем. А вопрос мой, как раз-таки повторюсь, касается пауэрбанков. Вопрос такой. Первый прототип пауэрбанка, таким, как мы его себе представляем, был представлен в каком году? Три варианта ответа. 1980-й, 2001-й или 2010-й. Пишите 9-2-2-3-0-104-6. Пока послушаем музыку на подходе «Серебро», «Смотри, но не трогай», после чего подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 17, на улице небольшой дождь. Днем сегодня дождливый до плюс 26, вечером плюс 22 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 4 балла. Местами есть затруднения. 10 минут стоит Республики от холодильной до Марисы Тереза, Закалужской от Московского тракта до Чевишевского тракта и 50 октября от холодильной до Профсоюзной.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
5: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 2940. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград-Гарант». Не оферта.
6: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
8: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.

0: помощи имеем право.
1: 8:42 в Тюмени. Итак, мы приступаем к подведению итогов игры, результатом которой становится выигрыш или получение подарка пауэрбанка от Центра юридической помощи. Имеем право. С нами на связи Евгения. Доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Привет. Ну как у тебя начинается новая неделя? Она, давай так, начнем с того, что она рабочая или может быть, ты в отпуске находишься?
2: Нет, рабочая.
1: Рабочая. То есть ты уже с утра пораньше заряжена, настроена на продуктивный рабочий день.
2: Да.
1: И тут мы еще со своим пауэрбанком.
2: Слушайте, я вообще в шоке, если честно. Я просто первый раз, я не знаю, за месяц, наверное, радио включила.
1: Ничего себе, а что происходило? Ты была где-то, где не берут FM-волны?
2: Нет, я обычно Яндекс.Музыку слушала.
1: А, вон оно что. Ну, добро пожаловать обратно в мир натуральных продуктов своего рода. Так, ну что, давай мы поговорим с тобой немножко о пауэрбанке. Ну, не совсем о том, который ты получишь в подарок, а о другом. Я вообще тут решил немножко такой исторический, немножко погрузиться в историю и спросить наших слушателей, а знают ли, или, может быть, предполагают они, либо у них так сильно развито чувство и интуиция, что они просто уверены, что вот именно в том или ином году впервые был представлен прототип первого пауэрбанка таким, каким мы его знаем. У нас было три варианта ответа. 1980 год, 2001 год и 2010 год. Да когда же это произошло?
2: Ну, я почему-то подумала, что в 2001.
1: А почему ты так подумала?
2: Ну, потому что тогда как раз развивалось все вот это вот.
1: Все вот это вот развивалось, и тогда, скорее, в 80-м году ничего не развивалось, в 2010-м
2: не
1: году...
2: Не развивалось. Да. Еще никто не думал, как заряжать телефон и что-то делать.
1: Да, в 2010-м году уже все такая... развилось, и в 2001-м... Ну, слушай, мне нравится такая логика, это совершенно верный ответ. Поздравляю тебя, Жень, с победой еще раз. И
2: я
1: хочу
2: очень рада.
1: Пожелать тебе, чтобы вот этот первый рабочий день недели задал тебе хорошее настроение на всю оставшуюся рабочую неделю. Чтобы все у тебя было на позитиве и, конечно же, без каких-либо трудностей.
2: Ура!
1: Ура, ура! Спасибо тебе большое, будем ждать к нам еще. Пока-пока. Ну, а мы с вами тем временем продолжаем далее. И вот в очередной раз подчеркну и напомню, что такой подарок, как Powerbank, можно получить здесь, на Красной Армии, на этой неделе, каждый день по будням с 8 до 9. Не пропустите.
0: Центр юридической помощи в Тюмени. Помогаем клиентам и бизнесу решать юридические вопросы. От консультации и подготовки документов до сопровождения в суде. Имеем право. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты.

0: Ахметова и современности, как я его называю. Cherry Lady, 8.52 в Тюмени. Далее нас с вами ожидает певица Зиверт. Послушайте хит «Газ», до этого «Power», «Calling Out for You» уже через 2,5 минуты.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПС, ФЗО, чаепитная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру?
6: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
5: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф 18+.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

7:09 часов утра. Отправляемся в путешествие по очередному часу. Здесь шоу «Летние каникулы». Откроет его для нас The Bowser Magnetic уже через парочку мгновений.

0: шоу «Летние каникулы», и это третий час нашего шоу. Ну, что мне вам сказать? Хочется с вами поделиться своей болью и переживаниями по поводу того, что сегодня я утром проснулся, и было потрясающе солнечно. Это было где-то в 5:30 утра. Было очень солнечно, хорошо на улице, прям по-хорошенькому так хорошо. Светит солнышко, птички поют, соседи снизу разговаривают, на балконе сидят. Ну, прям красота. И я такой, ну ладно, сейчас еще полчасика досплю. И вот знаете, вот этот момент, когда ты закрываешь глаза вот так, щелк, вот так они вот сомкнулись веки. А ты тут же их открываешь, и все, и на улице так темно, так черным-черно. Время 6 утра. И потихонечку, кажется, сгущаются тучи. Смотрю, деревья колышутся, ветер поднимается. И вот эта вот вся история начинается. Ну и потом уже, когда где-то без 20, наверное, 7, я вышел на улицу. И вот прям вот ровно, пока шел от подъезда до такси, вот именно в этот момент меня начал настигать дождь. Я застал этот утренний ливень. Не знаю, ожидает ли нас что-то подобное сегодня или нет еще. Но судя по тому, что вот я сейчас в окно студии смотрю, а здесь, ну, не сказать, чтобы прям, знаете, где-то ясность какая-то появляется. Вообще, нам на сегодня и, по-моему, на предстоящие дни синоптики прогнозируют, ну, такую себе погоду, чтобы вы понимали. Давайте так, ну вот, если сегодня у нас дождливый до плюс 27, то в ближайшие дни, завтра вообще плюс 16, ого, и небольшой дождь. Ну, вообще, да, вот вплоть до субботы, до воскресенья такая погода у нас с вами будет. Не совсем летняя, но и в целом для Тюмени это как будто бы нормально. Обычно к этому времени как раз-таки наступает пора гроз, пора дождей затяжных и так далее. Но отчаиваться не стоит, летние каникулы продолжаются, впрочем, дальше, как сами по себе летние каникулы, так и утреннее шоу. Что касается утреннего шоу, то эту неделю еще последнюю буду с вами, ну а дальше со следующего понедельника вновь, как и всегда, здесь по будням с 10 до 2 буду для вас. Но уходя, такой своего рода, да, назовем это дембельский аккорд, я приготовил для вас много интересных подарков. Во-первых, на этой неделе с 7 до 8 не пропустите розыгрыш сертификата на дом с баней на 3 часа от резиденции Камнева. Но из 8 до 9 не рекомендую пропускать возможность получить подарок от Центра юридической помощи «Имеем право». Это Powerbank. Штука весьма полезная в наше время. Тем более, если вдруг у вас телефон, который, ну, знаете, уже плохо держит заряд и так далее, носить всегда под рукой Powerbank — вообще незаменимая вещь. Ну, а здесь, в этом часе, будем с вами слушать музыку и обсуждать какие-то насущные новости. О них поговорим, кстати, в ближайшем будущем уже скоро. Сперва предлагаю послушать последний хит Вани Дмитриенко. «Недоступный» называется он. Ловите.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

каникулы и предлагаю вам... И мне, собственно говоря, заглянуть в страничку под названием... Да, нет у него никакого названия, если честно. Просто посмотрим, что там, какие посты есть интересные в различных соцсетях и о чем люди друг с другом общаются. Вот с таким многообещающим названием завирусился видеоролик «Коктейль, убивающий бессонницу». Он гарантированно вырубит вас, даже если вы не хотите спать. Что там предлагают выпивать? Я, естественно, не рекомендую экспериментировать в этом отношении ни в коем случае, потому что, ну, зачем? Все по рекомендации врача исключительно. Три ингредиента. Вишневый сок, натуральный источник мелатонина, который подготавливает мозг ко сну. Вишневый сок – это натуральный источник мелатонина. Рил. Первый раз, если честно, про это слышу, но да ладно. Навряд ли тот, который в пачке продается, вот этой картонной, прям источник мелатонина. Наверное, вот если вишня, которая вот прям вишня, ты из нее отжал сок, и вот этот, ну, тогда да. Дальше, это был первый ингредиент. Второй, магний-глицинат, способствует расслаблению нервной системы. И газированная вода и лед делают напиток легким и освежающим. Ну и, наверное, быстрее, ну, ускоряет типа всасывание, возможно, я так предполагаю. И вот тут прям говорят, что выпиваешь, и все, и тебя вырубает, хочется спать. И если вдруг кто-то попробует, отпишитесь потом, скажите, что да как, потому что я, ну, раз стабильно в месяц, может быть, в полтора, мне бы такой коктейль пригодился. Еще интересная новость, связанная с миром различных, как это правильно сказать, комплектующих компьютеров. Ну, пусть так будет. Стоимость видеокарты уже стоит, видеокарта RTX 5090 уже стоит дороже трешки в Оркуте. Но, во-первых, давайте так, видеокарта вещь не дешевая. Это, во-первых. Во-вторых, квартиры в Оркуте, даже трехкомнатные, не то чтобы дорогие. Топовые версии видеокарты в России продают за 500-620 тысяч рублей. На эти деньги в Оркуте можно купить полноценную трешку площадью до 70 квадратных метров. И это не единичный случай, выявление таких нескольких сразу вариантов. Да, когда, конечно, вот это я помню, на севере у нас были объявления. Куплю там квартиру в таком-то микрорайоне или в микрорайоне. Ну да, в микрорайоне. В таком-то или в таком-то микрорайоне, или обменяю на ВАЗ 2110. Вот такие, как будто напоминают мне объявления. Что еще? Если говорить о тюменских локальных новостях, то всем любителям субкультуры, а в частности скейтбординга и катаний, экстремального катания на роликах, на трюковых самокатах и так далее, ждут приятные новости, потому что к техническому открытию готовят скейт-парк в Тюмени. Завершается подготовка нового скейт-парка на Вознесенской набережной. После окончания работ площадку сертифицируют как спортивный объект по ГОСТу и включат во всероссийский реестр объектов спорта. Там оборудованы зоны для начинающих опытных райдеров. Сейчас продолжается благоустройство. Вскоре здесь появится граффити-волна. Также планируют установить освещение по всей площадке. Что ж, мне кажется, да, тогда можно будет смело всем вот скейтерам и всем остальным потихонечку собираться с различных локаций и ехать туда. И вот тогда и вообще все довольны будут.

0: говорить только что. «Карма» называется трек, 9:20. Ну и я думаю, чтобы, в общем-то, предполагать, как сегодняшний день лучше провести, что делать, что не делать, на что обратить внимание, какие тенденции усиливаются и так далее, все это нас с вами ожидает в гороскопе, так что не стоит его пропускать. Перед гороскопом новости, но еще ранее «Маршмеллоу» и «Portugal The Man Phoenix» уже через 2 минуты 40 секунд дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас местами идет дождь. Температура воздуха до плюс 18, днем плюс 27. Дождливо, вечером плюс 22, и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
10: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
11: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: 9.25 в Тюмени, на Красной Армии новости, студия Виталий Панов.
1: Доброе утро. В Тюмени продолжается строительство очистных сооружений по улице Эрвье. Они обеспечат эффективную очистку ливневых и талых стоков, сообщает Тюменская линия. Работы проводят с использованием средств казначейского

потребляют около 12 литров в год. Больше всего на Урале алкоголя употребляют в Курганской области. В центре Тюмени перекрыли улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать до 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь проводят капитальный ремонт тепловой сети и возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее летние каникулы.

на гороскоп на сегодня, на 10 августа. Овны, вам сегодня стоит развивать разношерстные отношения, деловые, любовные, дружеские. Для этого будут все возможности. Плюс сейчас вы будете такой обаяшкой. Тельцы, сегодня вам стоит болтать налево и направо и делать это правильно, выбирая темы и задавая вопросы, которые точно помогут во всем разобраться. Близнецы сегодня будут полны сил двигать горы, но не стоит все тратить на работу. Это такой день, когда нужно отдать больше времени тем, кто рядом. Раки, сегодня ракам не стоит пропускать мимо неприятные детали общения и отношений. Не обсудив это сейчас, потом вы можете превратиться... Ну, в смысле, эти неприятные детали общения могут превратиться в саблезубые неприятности. Львы, сегодня львам, несмотря на все неприятности, будет круто. Скорее всего, ваша компания друзей будет отлично вас поддерживать. С кем-то вы и вовсе сблизитесь духовно. А это, ну, очень важно. Девы, сегодня будут встречать исключительно приятных собеседников, но при этом далеко не все они получат ответы. Не на все они получат ответ. Какие-то вопросы все еще будут тревожить вашу душу. Весы. Сегодня весам будет круто вести, но в то же время некоторые возможности будут иметь свой срок годности. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит попридержать инициативу и излишнюю активность. Если никто не просит, не выходите на первый план. Гороскоп на сегодня для знака скорпиона говорит, что самое важное в этот день — убрать все недочеты и наладить работу. Стрельцы. Сегодня у стрельцов будет столько возможностей, что глаза разбегаются. Не все они будут иметь срок годности, так что не тормозите, схватайтесь за них. Скорпионы. Сегодня... Скорпионы, козероги. Сегодня козерогам стоит выполнять обещания. Очень важно сделать то, что от вас ждут, а уже потом расслабиться. Водолеи. Водолеям сегодня стоит вдохновляться теми, кто опытнее и удачливее. Вы 100% сможете перенять их фишки и тоже добиться большого будущего. Близнецы. Да что ж такое-то? Чего близнецы-то? Рыбы. Сегодня рыбам не стоит расслабляться. Неприятности могут поджидать за каждым углом, вплоть до глубокой ночи. Будьте осторожнее. Гороскоп на сегодня для рыб советует работать, если в этот день вы не отдыхаете. В компании в одиночку будет сложно справляться со всем.

Клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника, улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания.

0: «Там, где рассвет». Крутой хит. Такие же крутые хиты ожидаются далее. На подходе Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар».
1: Пробки на дорогах.
0: Ну а пока давайте узнаем о дорожной ситуации. В Тюмени 10 минут стоит трактовая Мариса Тереза от Мира и до Малыгина. 12 минут пробка на 50 лет октября в обе стороны от профсоюза до Пермякова, от ТЦ «Плавик» до Максима Горького. На Мельникайте затор тоже от 30 лет Победы до улицы 50 лет октября, сообщает Яндекс.Карте.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
3: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
2: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
3: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
4: Шоги и Радзе. Вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
8: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

0: шоу «Летние каникулы». Ну, мы постепенно, конечно, завершаем на сегодня его, но вот еще что хочется вам добавить. Новая рабочая неделя началась. Я хочу вам всем пожелать, чтобы она легко и непринужденно у вас у всех прошла. Ну, а мы здесь вам в этом поможем. Каждое буднее утро с 7 до 10 будем поддерживать вас не только музыкально, но и парочкой приятных бонусов. Один из таких ожидает вас с 7 до 8. Там мы разыгрываем сертификат на дом с баней на 3 часа в резиденцию Камнева. Прикольное загородное место, где можно круто отдохнуть. Как там невероятно красиво, это вообще просто что-то с чем-то. Также с 8 до 9 часов от Центра юридической помощи «Имеем право» мы разыгрываем подарок. Это Powerbank, тоже не пропускайте. Так что вот примерно плюс-минус такой расклад. Идем далее. И не забываем, что Красная Армия всегда то место, на котором тебя можно поддержать, могут поддержать не только музыкой, но и приятными бонусами.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: с треком Dancing. Потрясающая работа вообще. Обожаю, что в оригинале, что в этом ремиксе от DJ Krona. Ох, что это за очень крутой трек. Прям вот куда-то внутрь попадает. Что касается Dancing, то, ну, как вы понимаете, сейчас весь Dancing возможен в Тюмени только под дождем, если вдруг вы решили потанцевать на улице, потому что, ну, судя по тому, что нам прогнозирует Яндекс.Погода, там особо-то и не растанцуешься. Хотя, знаете, вот я тут полистал ленту, посмотрел, люди-то вообще себе, да, не прочь вот эти вот, что-то какие-то все такие стали вдруг осознанные, такие свободные. И вот эти мне за утро только сегодня, ну, около, наверное, 10 видео попалось, где вот это вот ставят камеру и идут там по лужам, танцуют. Если вы из таких, у вас есть, конечно, такая возможность, почему нет? Ну и есть, конечно же, возможность и дальше проводить время с Красной Армией, помимо того, что я вам предлагаю делать. Да, потому что у нас здесь и впредь, и далее будет много музыки. Один из ближайших к нам хитов — это совместная работа от группы «Моя Мишель» и рэпера Басты «Если я буду танцевать, ловите».
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие? Ну, ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
5: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга» — выгодно, надежно, стильно.
11: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

0: в финале этого часа. In My Blood называется этот хит. Далее с вами Даша Русакова. Восхитительная Даша Русакова продолжит этот день. День не такой уж восхитительный с точки зрения погоды, но я уверен, она приложит все усилия для того, чтобы сделать его великолепнее.
1: Безусловно, привет. Все будет именно так, Антон. А на случай, если кто-то из нас или вас очень хотел поучаствовать в Олимпиаде, но не дружит со спортом, у меня есть альтернатива. В США проходит чемпионат по гонкам с пылесосом.
0: О, я, кстати, видел там подобное занятие, только не с пылесосом, а со шваброй.
1: Да-да-да, это нужно помыть пол на скорости. Проверяется, остались ли какие-то пылинки, не сбил ли ты какие-то препятствия. В общем, все мы ежедневно, оказывается, занимаемся спортом.
0: Когда я маленький был, и меня родители просили там пол помыть или в комнате убраться. Вот я явно в Олимпиаде участвовал. Делал это максимально некачественно и очень быстро.
1: 10 утра в Тюмени. Ну, больше всего, конечно, мы будем говорить далее о музыке и слушать ее тоже. Дискотека аварии в Намур, кукла через пару минут, а прямо сейчас 8 Noter и 54 Ultra Talk to You.

Чарли Пус, вещица «See you again», то есть увидимся снова. Ну, если ты любишь уборку, может быть, увидимся в следующем году на соревнованиях домохозяек. Это история, которая проходит ежегодно в США. Участникам нужно на скорости, например, вымыть пол, либо прийти первым в гонке с пылесосом. Есть еще скоростная заправка кровати и броски рулонов туалетной бумаги в корзину. Я думаю, что если превратить свою ежедневную рутину в такие соревнования, то станет гораздо приятнее. Согласись, если у тебя с кем-то разделены домашние обязанности, то можно еще и посоревноваться с кем-нибудь еще, а не только со своими результатами вчерашними. Что же касается музыки, здесь тоже у нас сплошные успехи и победы. Далее Ava Max, Kill It Queen. Прямо сейчас диджей Smash, Артем Качер, Клатч на Красной Армии. Доброе утро.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 18, местами идет дождь, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Днем тоже дождь, да, плюс 27.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди ламповая тема лета. Это Джонни и Федук. Полную версию этого суперхита послушаем через 2.5 минуты. Не переключайся.
0: Реклама.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
12: Вещанная сказка.
13: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
16: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
17: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
18: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

тишина обитает.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем далее приятную новинку от группы «Градусы» на ресницах. Скажу, чем порадует тебя сегодня программа «Плюс Вайб». Не переключайся.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
0: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
6: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

10 до 13 часов, плюс вайб в эфире Красной Армии. В плане музыки далее с нами мод Инда Клаб. Услышим эту брутальную тему сразу после Миши Миллер. Хей, на-на-на. Делай громче, это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 17, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к часу ожидается дождь, температура воздуха поднимется до плюс 29.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая новинка от Артика и Асти «Бриллиант». Этот напористый саунд в своих динамиках через минуту с небольшим.
0: Реклама.
7: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
8: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
7: Кто? Горыныч?
8: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
7: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
9: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
10: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
11: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
12: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
13: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
14: И слушай новые треки.
6: Ступай!
14: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
14: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
14: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
14: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь устроить себе летние каникулы, да хоть с завтрашнего дня. Пока же послушаем Тэмми Импалу и Дженни Дрекула.

И Meet Me in the Dark, то есть ищи меня в темноте. Может быть, это про игру в жмурки, я не знаю. Но в любом случае, после темного времени суток следует рассвет. Ну, а там недосып, пробки и так себе вайбик. Исправить это дело тебе поможет Антон Голев, ведущий шоу «Летние каникулы». Антон, 7 до

Устрой себе летние каникулы. Если что, можешь слушать через умную колонку, пока собираешься на работу. Далее послушаем Звонкова. Его тема невероятно прозвучит сразу после Eminem и Rihanna «The Monster». На Красной Армии делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к двум потеплеет до плюс 29, и еще ожидается дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Гаязас Бразерс «Санта-Лючия». Лови этот заряженный трек через минуту с небольшим в своих динамиках.
3: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: А еще расскажу, что дети со всего света пишут Человеку-пауку в письмах. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Это Чарли Пута и Селена Гомес. We don't talk anymore. В Тюмени 11 часов 41 минута. Как и обещала, рассказываю, что дети со всего мира пишут Человеку-пауку. Письмами поделился чел, который живет в доме Питера Паркера, который, ну, то есть этот адрес указан в комиксах. При покупке дома мужчина не знал о такой особенности, но за 30 лет жизни смирился и с толпами фанатов, и с пачками писем. Так вот, один мальчик Купер написал Человеку-пауку и Дэдпулу заодно. Не могли бы вы прийти в гости, чтобы поиграть, и мы можем вместе посмотреть телевизор. А малышка Джулиус спрашивала: «Человек-паук, как у тебя получается заниматься такими штуками, как спасение мира?» Да, нам тоже интересно, так что ждем ответа от Питера Паркера или Человека-паука и двигаемся далее. Впереди «Don't Wanna Go Home» — это «Медуза».

0: Реклама.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
2: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Оспитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
6: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. В ближайший час предлагаю перевести дыхание, послушать классной музыки, ну и поучаствовать в играх, в которых будут призы. Это программа «Плюс Вайб».

0: договоримся, созвонимся и, может быть, именно с тобой. Так что участвуй обязательно. Сразу после группы «Градусы» начинаем.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: На этой неделе...
2: Спонсор игры «Мужики Про».
1: На этой неделе с 12 до 13 часов дарим самым активным слушателям сертификаты в барбершоп «Мужики Про». Это сеть локаций с профессиональными мастерами и высочайшим уровнем сервиса. Поэтому, если хочешь выглядеть уверенно, если хочешь выглядеть стильно и обновиться к 1 сентября, то добро пожаловать. Сертификат в барбершоп достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос. Ответы нужно присылать в Telegram либо в Макс на номер 8-922-300-100. 4,6 словом, либо, может быть, просто номером варианта. Итак, вопрос следующий. Как называется стрижка Гоши Куценко? Первый вариант – фейд. Второй вариант – андеркат. Третий вариант – Гоша Куценко не носит волос. 8-922-300-104,6. Пиши прямо сейчас.
2: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс

0: на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: В Тюмени 12 часов и 16 минут. Будем поздравлять Дениса с его дебютом на радио. Денис, привет.
3: Всем привет.
2: Как твое настроение?
3: Четко.
2: Четко. Почему поздравляем с дебютом? Почему я так говорю? Ну, я так понимаю, что ты впервые позвонил на радио, впервые еще и в числе победителей, верно?
3: Да, да, конечно.
2: Слушай, ну это прям уже пол победы. Осталось только повторить, точнее, ответ на вопрос, который я сегодня задавала. И именно этот ответ принесет тебе сертификат на стрижку в барбершоп «Мужики Про». Вопрос у нас сегодня с подковыркой. Как называется стрижка Гоши Куценко? Варианты ответа «Фейт», второе «Андеркат» и третье «Гоша Куценко не носит волос». Денис, тебе слово.
3: Третий вариант.
2: Поздравляю тебя, это абсолютно верно. Ты большой молодец, классное начало. Желаю тебе большой удачи и далее на этом радиопоприще.
3: Все, спасибо.
2: Давай, классного дня, пока-пока.
3: Пока.
2: На очереди далее розыгрыш сертификата в ресторан «Сибирь-Сибирь». Это будет у нас отдельный большой разговор, так что не переключайся.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: расскажу, как так получилось, зачем, почему и какие были последствия, и дождалась ли все-таки японка на своего заказа. Вот об этом далее будет идти речь. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Сервис Яндекс.Погоды сообщает, что в Тюмени плюс 21, ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером ожидается небольшой дождь и плюс 21.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не
8: офята. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
9: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
10: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
11: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 27 минут, как обещала, рассказываю про японку, которая сделала 2000 раз заказ в маркетплейсе и не выкупила ни один и не оплатила ни один. В общем, она просто без конца заказывала и не выкупала. Ее арестовали в Японии. Она таким образом хотела снять стресс и накопившуюся усталость, но оказывается, что огромный ущерб был принесен маркетплейсу и всей цепочке вот этой логистики, поэтому ее арестовали, и оказывается, что за это можно нести ответственность. Возможно, дело в статье мошенничества, потому что для оформления заказов

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: Хочу познакомить тебя с ресторанной группой Дениса Иванова. Она объединяет более 40 заведений в Новосибе, Москве и Тюмени. В нашем городе это нашумевший Брюфсли, Бэйкап и Сибирь-Сибирь, который ты можешь посетить по сертификату, который вот-вот будет разыгран. И, внимание, заостряем на Сибирь-Сибирь. Как раз недавно я пробовала там багическую гречку с томленой говядиной. И это, безусловно, высокая кухня, было очень вкусно. Так вот, какая страна стала родиной высокой кухни? Такой сегодня вопрос. Варианты. Первая – Франция, второе – Англия, третье – Норвегия. Отправляй свой ответ прямо сейчас в Телеграм либо в Макс 8-922-300-1046. Укажи свой номер телефона и оставайся на связи. Удачи!
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Бэйкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: А другие? Ну, ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: связан с таким понятием, как высокая кухня. И о ней нам подробнее расскажет Егор. Привет, Егор.
1: Здравствуйте.
0: Ну, точнее, как расскажет, я попрошу тебя повторить ответ на сегодняшний вопрос. Какая страна, родина высокой кухни? Франция, Англия, либо Норвегия?
1: Это Франция.
0: Безусловно. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Да, именно во Франции была такая традиция, где королевские повара удивляли гостей кулинарными изысками, причем не обязательно изысков должно было быть много на тарелке, иногда какая-нибудь там красиво украшенная одна веточка сирени, это уже было круто. Как у тебя неделя началась, расскажи.
1: Да нормально, рабочая неделя, понедельник день тяжелый.
0: Правда тяжелый?
1: Да нет. Средненький.
0: Средненький. Ну, надеюсь, что неделя окажется на высоте. Главное, получай свой сертификат в Сибирь-Сибирь. И,
1: спасибо.
0: Да, и вкусно ужинай, либо обеды, либо завтрака. И, в общем, пока-пока.
1: До свидания.
0: Далее Ольга Серябкина и Дима Урих 8901 составят нам компанию именно с этой песни. Ну а прямо сейчас Flo Rida и T-Pain Low.
2: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Бейкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь – блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
3: Плюс вайб на Красной Армии.
4: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Классный тандем.
1: Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
0: Ольга Серябкина и Дима Урих с темой 8901 были только что на Красной Армии. Отличный тандем. Ну и мы с тобой, мне кажется, сегодня сработались. Я обращаюсь к тем, кто участвовал в сегодняшних розыгрышах. Завтра будут новые. Подключайся с 12 до часу и участвуй в играх от Плюс Вайб. В самые же ближайшие минуты компания нам составит Bauer, Calling Out For You. Услышим этот блокбастер, не побоюсь этого слова, уже совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер южный с порывами до 19 метров в секунду. Вечером плюс 21, синоптики обещают небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах Скандия хорошо.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе. Вещанная сказка.
6: 51 87 37.

0: месяцем для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Привет, с вами Таня.

0: Ребенка в школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам Тюмень Сити Молл. Не пропусти в среду в 13:00 на Красной Армии.
1: Подкаст-шоу на Красной Армии.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь отдохнуть за наш счет. Сначала послушаем лирика с шикарной темой кассеты. Сразу после Ужеля «Moving to the Sun».

Это были Майк Познер и Дэвид Гетта с темой «I went back to Ibiza», то есть «Хочу вернуться на Ибицу», ты на Красной Армии. Ну, а я поделюсь локацией, в которой хочется побывать и в которую хочется возвращаться. По крайней мере, так говорят все, кто там уже был. Это дом с баней в резиденции К.

0: рецепт. Подключайся обязательно, ну и сейчас не пропадай, ведь впереди огненные треки, в числе которых «This Feeling» от «Fast Boy». Это динамичная тема прозвучит сразу после песни «Недоступна» от Вани Дмитриенко на «Красной армии».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер южный с порывами до 19 метров в секунду. Ближе к 3 часам ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 28.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе летняя история.

0: Реклама.
1: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
3: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
2: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 3 балла. Крупнейший затор на Профсоюзной от Советской до 50-летия октября. Еще на Мельника идти от Котовского до Республики. Также все непросто на Осипенко вдоль 50-летия октября от Немцова до Пермякова. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском запуском в подарок. Звоните 29-400. Если Джили, то в Автограде. Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем светлый трек «Если я буду танцевать» от Басты и «Моя Мишель».
0: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS-75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.
6: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: месяцем для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.

На Красной Армии Келвин Харрис и Джези Satisfy. Впереди еще много отличной музыки, а еще есть новости с телевидения. Оказывается, Симпсоны все еще выходят на телеканале Fox. В этом сентябре будет премьера 38-го сезона. Ты знал вообще, что мультик еще не закончился? Я в шоке. Я думала, он уже давным-давно подошел к концу, но нет. Оказывается, что шоу планируется завершиться на 40-м сезоне. Это случится в 29-м году. Такую информацию озвучила Нэнси Картрайт, которая озвучивает Барта в тех самых «Симпсонах». Даже не знаю, может быть, пересмотреть. Я, кстати, слышала, что «Футурама» тоже все еще выходит. В общем, любопытно, как эти ребятки обыгрывают современные реалии. Если гляну, то обязательно тебе потом расскажу. И еще расскажу, кого послушаем далее. Алок и Халица, Дайв Инто Ми на очереди, а прямо сейчас на Мимата Фикс, Биг Сити Лайф. Это Красная Армия.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет неповторимая Мари Краймбрери с темой «Ты помнишь?».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два.
1: Такой вот пронзительный текст. Послушаем его далее. Не переключайся.
3: Реклама. В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
4: 8:00. Пешком до садика и школы.
3: На работу в центр за 15 минут.
5: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
6: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
7: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
13: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
14: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
15: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
16: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
17: «Тримет».
14: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
18: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: На Красной Армии тема белорусских с темой мысли. Далее своими мыслями, новостями и, конечно же, музыкой с тобой будет делиться Варя Чайка. Варь, привет.
1: Привет-привет. Новостью я поделюсь такой. Значит, чувак потратил, а если переводить на рубли, то это 500 тысяч рублей на рекламу, ну, своего чат-бота. Но как в итоге выяснилось, как бы никакого чата не было. Он вручную отвечал всем пользователям. Вот.
0: Знаешь, бытует шутка, что где-то в Индии сидят люди и отвечают на наши запросы. Оказывается, это правда. Такое бывает.
1: Да, в одном случае, да, конечно. Все подробности, как, зачем, для чего, почему он так сделал, я расскажу далее. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже.
1: Пока-пока. В Тюмени 14.00. Да, расскажу чуть далее о самом безумном и дорогом эксперименте. Сначала послушаем тему в эту ночь от Джакона, Джигана и Ари, но сначала тема Дракула от Эм Импалы и Дженни.

осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалить.

На Красной Армии диджей Мартин Гаррикс и Мадонна с шикарным саундом Bizarre. Я, как обещала, рассказываю. Чувак потратил 500 тысяч рублей на рекламу и чат-бота, ну, которым на самом деле являлся он сам. Такер, так зовут главного героя истории, сделал видимость создания новой нейронки, а когда в чат посыпались запросы, начал отвечать пользователям вручную. Всего он обработал около 30 тысяч запросов, ну а сама цель, как он объяснил, забавы ради. И напомнить людям, что они порой слишком многое доверяют и чатам, однако дорогой эксперимент получился, но давайте сейчас дружно вспомним, какой кринж мы порой спрашивали у чатов, ну, и продолжим далее. Впереди French Montana и Max B с зажигательной темой Ever Since You Left Me, и прямо сейчас Дима Урих с пластинкой «На меня ты не сердись» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 22 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хьюго Лесольта с пластинкой «Jamaican Bam Bam». Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через одну минуту.
0: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градусы» с прикольной темой на ресницах. Вот так красиво продолжим уже через 1,5 минуты.
2: Реклама.
3: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
4: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Только что мировая звездочка Алекс Уоррен на Красной Армии с пластинкой Fever Dream. Встречать звездочку красноармейскую можно каждое утро с 7 до 10 в шоу «Летние каникулы» с Антоном Колевым. Он поможет тебе проснуться, улыбнуться, настроить тебя на нужный лад и, конечно же, без подарков не оставит. На этой неделе он дарит стильный пауэрбэнк и сертификат в загородный дом с баней. В общем, присоединяйся к нему обязательно. Каждый будний день с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится группа Good Charlotte с легендарной темой I Just Wanna Live. И прямо сейчас Loco La Vida от Holiday Boy на

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коста Лакоста с темой «Черри Леди».

0: послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
3: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
1: Подкаст шоу «На Красной Армии».
4: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити-Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

На Красной Армии диджей Карлита и Софи Такер со стильной вещицей Манхэттен. В продолжении этого понедельника всем еще раз большущий привет. На часах у нас 15:10. Мы продолжаем наше музыкальное шествие уже в компании диджея Грува, Филатова и Кэрос. Ребята отметятся шикарной темой «Счастье есть». Но сначала послушаем лиричную историю от моя Мишель на «Малиновой луне» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду, вечером плюс 22 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет The Second Voice с пластинкой «Let Me Be». Насладимся этим саундом полностью уже через одну минуту.
0: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вайб. Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: И появится она уже через полторы минуты.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
5: Застройщик УСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже

0: тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Вступай в vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии коллаба Ольги Серябкиной и Димы Уриха с классной темой 8901. А я спешу рассказать тебе, какие подарки дарим на этой неделе в игре Y+. Первый – это сертификат в одну из крупнейших сетей барбершопов страны. Второй – также сертификат, но уже в гастрономическое приключение. В крутой ресторан сибирской кухни. Присоединяйся к игре каждый будний день с 12.00 до 13.00. Участвуй, выигрывай, там все супер просто. Так, ну а мы погнали дальше, где нас уже ждут Мальбек и Сюзанна с хитовой вещицей из прошлого, песни «Гипнозы» и прямо сейчас жизнеутверждающая «Тукаразон» от «Now» и «The Warning» на «Красной армии».

0: Продолжим уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

времени 16.00. Энергично и с хорошим настроением двигаемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Луна с пластинкой «Дельфины». Но сначала услышим

На Красной Армии Эльфар Бьен и Рене Миллер с темой Body Talks. Это бывшие хитовые участники главного тюменского чарта. Хоть сейчас они не среди двадцатки лучших, а лучших определяешь именно ты. Заходи на наш сайт redarmy.fm и поддержи своих любимчиков лайком, чтобы услышать их.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится мод с темой «Инда Клаб».

0: 20 главного тюменского чарта «Выборка» послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
1: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
0: Кто? Горыныч?
1: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
0: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
2: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиадзерщанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
7: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
10: 8:00. Пешком до садика и школы.
9: На работу в центр за 15 минут.
11: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
12: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
13: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
15: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
14: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

Только что кайфовая тема «Райт» на Красной Армии от группы Magic. Ну а кайфовые подарки ждут тебя в утреннем шоу «Летние каникулы» с Антоном Колевым на этой неделе. Это сертификат на дом с баней в загородную резиденцию, а также стильный пауэрбэнк. Присоединяйся к Антону каждое утро с 7 до 10. Он подробно расскажет, как получить такие крутые подарки. В Тюмени уже 4 часа 40 минут. Мы продолжаем наше шествие в сторону завершения этого рабочего дня уже в компании Кельвина Харриса и Джейзи. Послушаем приятную тему Satisfy сразу после Филатова и Кэра с пластинкой «Среди счастливых людей» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, вечером плюс 22 и осадки в виде дождя с гроздой, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Бауэра «Calling Out For You». Послушаем полностью уже через одну минуту.
0: Реклама.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
6: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени 17.00. Скоро расскажу о самой неожиданной истории любви. Само собой, крутая музыка. Послушаем уютную тему Rain Dance от Dave Timms сразу после Santa Lucia от Gayazov Brothers.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Красной Армии Юлия Зиверт с мотивирующей историей в песне «Газ», а в сети тем временем завирусилась история любви, достойная сценария романтической комедии, не иначе. Пару лет назад полицейская участвовала в оперативном задержании, и так случилось, что силовики немножко перепутали, вломились не в ту дверь. Но хозяин квартиры не растерялся и решил, чего момент упускать, и подкатил к полицейской. Как итог, пара вот сыграла свадьбу, они безумно счастливы, а мы в полной мере, кажется, осознали, что значит не упустить момент. Далее же тоже момент не упустим. На часах 17:01.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, вечером плюс 22 и осадки в виде дождя с грозой, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко с первым своим хитом «Песня недоступна».
5: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Встречаем суперзвезду уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
2: Застройщик УСЗИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
3: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Восьмой день подряд фиксируется снижение уровня воды в реке Тура. За последние сутки минус 5 сантиметров. Общий уровень составляет 862 сантиметра. Об этом сегодня рассказал в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. На реке Тавде также наблюдается стабильный спад. Начала убывать и река Пышма в селе Багандинском. В Ярковском округе вода продолжает прибывать. Судя по прогнозу, в ближайшее время в регионе ожидаются дожди, поэтому все внимание защитным сооружениям, подчеркнул глава региона. Более 4 тонн погибшей рыбы собрали в Тюмени на прошедшей неделе, сообщил глава города Максим Афанасьев. Специализированная компания очистила уже более 3,5 километров береговой линии вдоль озера Круглое. Уборка идет у Гагаринского парка, городского пляжа, ЖК «Финский залив», ЖК «Первая линия». По словам мэра, работы ведут с соблюдением всех экологических норм. Вся собранная рыба сжигается в закрытых печах до несгораемого остатка. Сообщить о местах скопления погибшей рыбы можно по номеру единого центра оперативного реагирования 4515. 20, а также через чат-бот «Паводок.Инфо». Два региона Уральского федерального округа вошли в топ-10 субъектов с низкой аварийностью на российских дорогах. Рейтинг составили аналитики РИА Новости по данным МВД РФ и Росстата с учетом автобусов грузового и легкового автотранспорта. Всего оценивалась аварийность в 85 регионах. Тюменская область оказалась на 82-м месте. Рейтинг возглавили Чечня, Московская и Брянская области. На 4-е место попал Ямало-Ненецкий автономный округ. На 6-м месте Свердловская область. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 составил топ популярных мест у туристов в Тобольске. На первом месте по объемам потребления трафика оказался туристический комплекс «Абалак». На втором месте – Тобольский Кремль. Третье разделили тематический парк Тобол и Ермаково поле. А замыкают рейтинг геотермальные источники. Этим летом интернет-трафик в Тобольске вырос на 12%. Поэтому на фоне роста нагрузки на сеть Т2 запустил в городе новые базовые станции и модернизировал оборудование. Работы прошли в 4-м, 6-м, 7-м. И 10 микрорайонах, а также на улице Мира. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: рулем. Желаю удачи.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 2940. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: К нам заглянет Эйв с вещицей «Meet Me in the Dark». Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
4: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская 4. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал «Румянский», где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ООО «СЗ Баланс» Одесская. ООО «СЗ

0: Казанскинская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

на Красной Армии Коста Лакоста с хитом этого лета. Черри Леди в Тюмени уже. 5 часов 43 минуты. Вот и подбираемся мы вплотную к вечеру, к окончанию этого рабочего дня. И ожидание скрасит горячущее трио Егор Крид, Артик и Асти. Классной темой «Карма». И прямо сейчас певица Сия с темой «Шандалье» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Филатов, Кэрос и СТ с темой «Рассвет». Самое приятное, что долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS-75 плюс 2024 модельного года.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
11: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
12: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
13: А можно попробовать?
12: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
14: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
15: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
2: Подкаст шоу на Красной Армии.
16: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити-Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной армии».
2: Подкаст-шоу на Красной Армии.
17: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

0: Только что Sony Federa, D.O.D. и Папи Баском с пластинкой Think About Us завершают этот час. Далее за музыку, за настроение этого понедельника отвечает Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Слушай, тут Cartier выпустили официальные, как ты думаешь, что?
0: Ну, Cartier ювелирный магазин, что-то ювелирное. Ну, не томи.
1: Cartier выпустили нарды. Нарды, представляешь? Это премиальный набор, сделанный вручную из орехового дерева и палладия.
0: Нарды, как интересно.
1: Представляешь? Надо вот у Гера Адамяна узнать, он вообще играет в нарды? Так-то неплохо скинуться. Но тут скинуться придется ой-ой-ой всем зданиям. Мне кажется, стоит 1,1 миллиона рублей. Вот такой наборчик. Ну, выглядит просто фантастически. Я вот очень давно играл в нарды. Я хотел такой, конечно, набор за миллион. Это здорово.
0: Ну, все, ждем фоточку в канал во ВКонтакте.
1: Подумаю.
0: Давай.
1: Далее будем отдыхать, я тебе пожелаю хорошего вечера.
0: Спасибо тебе, классного эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Завершаем рабочий понедельник и встречаем вечер нерабочий. Вместе с классными хитами Тима Белорусских, мысли на подходе. И прямо сейчас Temper City, Self-Aware.

На Красной Армии только что Тима Белорусских, его история мысли, такая очень приятная вещица. Ну и в целом творчество Тима Белорусских очень приятное. Даже рад, что он вернулся наконец-то в популярную музыку. Молодец. Ну а на африканской винодельне гуляет целая утиная армия из 1200 особей. Ежедневно маршируют по виноградникам. Дело в том, что владельцы винодельни отказались от химической обработки и решили бороться с вредителями естественным образом. Теперь каждое утро и обед экологический спецназ, назовем этих ребят так, выходит на обход. Они поедают насекомых и удобряют почву виноградников. Вот, пожалуйста, отличная альтернатива всяким пестицидам, зато продукт натуральный получится. Мы же далее будем отдыхать в компании лучшей музыки. Приготовься послушать Анну Асти, Диму Билана, Эпилог и уже сейчас M83 с пластинкой Midnight City. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, дождь с грозой. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Феникс» Marshmello Portugal The Man. Уже через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
5: Реклама.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Медицинский.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гейрадзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Здравствуй.
1: Добрый вечер. Технология дополнительной аэрации речной воды, которую внедрили на метелевских водоочистных сооружениях, уже дала результат. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. По отзывам жителей Тюмени, в некоторых районах города посторонний запах от водопроводной воды уменьшился или исчез совсем. Также в комплексе с аэрацией положительный результат показала вторичная очистка воды активированным углем. Учитывая протяженность сетей, потребуется определенное время для обновления воды в водопроводной системе, отметил глава региона. В Тюмени скейт-парк на Вознесенской набережной готовят к техническому открытию. Глава Тюмени Максим Афанасьев лично осмотрел площадку. По его словам, при монтаже учли мнение профессиональных спортсменов. Именно они настояли на сплошном покрытии без швов. Это критично для безопасности при приземлениях. Пространство разделили на зоны для новичков и профи. После всех работ скейт-парк сертифицируют по ГОСТу как спортивные объекты и включат во всероссийский реестр. В Тюмени родители детей, зачисленных в первые классы, могут оформить льготные транспортные карты Тюменской транспортной системы. По ним школьники будут платить только 20% от тарифа за поездку. Количество льготных поездок лимитировано и рассчитывается на каждый месяц. По две поездки в день без учета воскресений, праздников и каникул. Льгота действует в течение учебного года с сентября по май. У выпускников 9 и 11 классов добавится июнь на время экзаменов. Самый простой способ оформления через региональный портал госуслуг. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 составил топ популярных мест у туристов в Тобольске. На первом месте по объемам потребления трафика оказался туристический комплекс «Абалак». На втором месте – Тобольский Кремль. Третье разделили тематический парк Тобол и Ермаково поле. А замыкают рейтинг геотермальные источники. Этим летом интернет-трафик в Тобольске вырос на 12%. Поэтому на фоне роста нагрузки на сеть Т2 запустил в городе новые базовые станции и модернизировал оборудование. Работы прошли в 4-м, 6-м, 7-м и 10-м микрорайонах, а также на улице Мира. На этом все. Хорошего вечера.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Комсомольской, Осипенко, 50-летие Октября, от Свердлова до Одесской. Время проезда 23 минуты и 21 потеряем на Пермякова от моста через железную дорогу до улицы Федюнинского. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке? Легко. С гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
3: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку под названием «Партенап». Это «Мерк и Кремонт». Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
7: Медицинский центр М+.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
10: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
11: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
10: А другие?
11: Ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай.

0: спокойно. Тимофея Чаркова, 60.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный

На Красной Армии Алекс Уоррен с пластинкой Fever Dream. Ну и у нас последняя неделя шоу летних каникул. Так что присоединяйся завтра к Антону Колеву с 7 до 10. Получай отличное настроение, летний вайб и, конечно же, летние подарки. Все это ждет тебя по будням здесь, на Красной Армии, с 7 до 10. Ну а нас далее ждут The Naked and Famous. Их пластинка Young Blood прозвучит уже скоро. И прямо сейчас крутая история. 8-901, Ольга Серябкина, Дима Урих. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 23 градуса, местами ливень. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 16 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим пластинку «Talk to you» Einolter 54 Ultra. Этот приятный саунд на Красной Армии появится всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленные гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 568182. 568182.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
15: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас 6 баллов. Движение плотное на Федюнинского, Мельника и Пермякова. По возможности объезжаем эти улицы. Ну и далее плотная история мото. Инда Клаб специально для тебя.

Красивейшая история Castle in the Snow, когда стани де Авене. Ну и самым красивым мы с тобой всегда поделимся. Поделимся в нашей группе во ВКонтакте. Обязательно подписывайся, не пропускай важные события нашего города, нашей радиостанции и, конечно же, мира. Все это в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Красная армия», приглашаем тебя. Далее будем наслаждаться отличным саундом Teddy Swims, Mr. No Toll. Появится он уже скоро. И прямо сейчас... такая ювелирная история Артика Асти. Бриллиант. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 21 градус, местами дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 16 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем волшебную тему «Зеленые глаза» Люси Чеботина.
5: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гия «Завещанная сказка».
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
12: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал Озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
13: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28.08-2024.
14: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
15: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
16: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Карлита, Софи Такер с темой «Манхэттен». Уже через 3 минуты с небольшим на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
2: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
2: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
4: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
5: 8:00. Пешком до садика и школы.
4: На работу в центр за 15 минут.
6: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
7: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
8: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
5: Вайп. Вайп.
0: Плюс вайп. На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификат.

0: барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Лирика на Красной Армии только что. Его история «Don't go mad». Тебе же рекомендую завтра подключиться к 7 утра на Красной Армии, потому что последняя неделя шоу летних каникул. Да, лето заканчивается, и шоу летние каникулы тоже прекращаются. Ну, лето у нас впереди еще 20 дней, а вот летние каникулы последняя неделя. Так что насладись веселым настроением Антона Колева, летним вайбом и, конечно же, подарками. Все это ждет тебя уже завтра. Ну, а сегодня нас ждет Мари Краймбрери. Ее история «Ты помнишь?» И прямо сейчас появится Дэвид Гетта, Сэм Мартин с темой «Dangerous». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Реклама.
1: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
0: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

8 вечера в Тюмени. Ну что, немного освежились дождем. Далее предлагаю освежиться еще и качественным саундом. Впереди Flow Rida, Pitbull, Can't Believe It. И прямо сейчас Tame Impala, Дженни с треком Дракула.

Can't believe it, Flo Rida и Pitbull на Красной Армии только что. Завтра, кстати, твоим настроением тоже плотно займемся. С 12 до часа здесь на Красной Армии в программе Plus Vibe. Обязательно присоединяйся, поучаствуй в играх, получи подарки, подними себе настроение. Это действительно нужно сделать среди рабочей недели, чтобы совсем голова не кружилась. А далее будем кружиться вместе с Open Buck, Miles Away. И уже сейчас появится Slater с пластинкой Dance. В Тюмени 20 часов и 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 16 тепла. Так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу Санта-Лючия.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонаса Блу, Girl. Через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
9: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
10: Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
13: А можно попробовать?
12: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
14: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
15: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
16: Покупай у нас Чанган.
15: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
17: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-СС 75+, 2024 модельного года. Не
18: отчета. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
19: И слушай новые треки.
0: Ступай!
19: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
19: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
19: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
19: vk.com/redarmyfm.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

Да, мы тоже скучаем по старому доброму дуэту «Хамали и Наваи». Только что на «Красной армии» их трек «Птичка». Невероятная история. Каждый раз переслушиваю и радуюсь. Ну и далее, кстати, порадоваться сможем даже и дома. Для этого нужно лишь сказать небольшую волшебную фразу. Алиса или Марусь, включи радио «Красную армию», и все, и крутая музыка будет звучать у тебя дома. Ну, а ты можешь заниматься любыми делами, которыми сочтешь нужным. Так что рекомендую воспользоваться этой простой функцией, чтобы поднять себе настроение даже дома. Далее будем наслаждаться отличнейшим саундом. Впереди у нас много всего интересного. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
8: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
7: Кто? Горыныч?
8: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
7: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
9: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Тысячи жителей области встречают понедельник в чат-боте викторины «Знай свой».

0: 16 тепла.
1: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
2: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
5: Love is a strange thing.